патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, и за Бога любивого епископа нашего Миколу, честне пресвитерство у Христі.